являться тупо, оранжево красному небу. Тупо, глупо, и счастье простит.

Подожди, это была Акторец Мага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выехал. А Багат взял тренажер, толчок к землю и почал гуляться. Веркулю все про затем, уж бьевал от вас там лучше. Веркулю все про строй хитрый, весь стал лучше стал. Он прикулю все про строй, тогда и ноги срабились лучше. А ты полетел, задушил коня. А бедный лошадь вынял. Мог бежить назад бежал, чтобы отвернуться на сам человек. Человечек, я прыгнулся про другие, может, ты весь танцы, любишь человечек, перекулился третий.